0: Стало кантанте казаху Димаш Димашку Бейберген.
1: Димаш, please welcome Димаш.
2: Я тебя прошла на шоу,

0: Summer with Radio Dimash.
1: Жаз Димаш, радио сме.
2: Лято с радием Димаш.

0: estado cantante kazajo Dimas Dimash Kudaibergen.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Я тебя прощала, жалко, и от тебя.